Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Ожидаются дожди. Ветер слабый. Порывы до 6 метров в секунду. Средняя температура воздуха составит от 18 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра. МВ-радио.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер умеренный, температура воздуха составит от 19 до 26 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о самых важных новостях минувшей недели.
0: Новости.
1: Президент Беларуси провел встречу с лидером Узбекистана. Мероприятие организовали в столице нашей республики. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев обсудили пути усиления сотрудничества официальных Минска и Ташкента. По итогам переговоров государства заключили ряд новых договоренностей. В их числе план развития взаимодействия до 2030 года. Также власти Узбекистана готовы искать специалистов среди своих граждан для их трудоустройства в Беларуси. Инфляция в Беларуси продолжает уменьшаться. Такой информацией поделились в Национальном статкомитете. Ведомство сравнивало цены в июне этого и прошлого годов. Сейчас средняя стоимость товаров и услуг примерно на 4,5% больше. В мае и апреле показатель был немного выше. В целом, с минувшего лета сильнее всего подорожали различные услуги, практически на 9%. Далее можно расположить

0: продукты питания. Цена непродовольственных товаров увеличилась примерно на 2%.
1: К новостям в мире.
0: Состоялся очередной саммит НАТО. Мероприятие проходило в столице Турции, Анкаре. В событии приняли участие руководители стран военного альянса и Евросоюза. По итогам саммита участники сообщества пришли к ряду договоренностей. Например, государства блока обязались выделить около 70 миллиардов евро на военную помощь Украине до конца года. Также США намерены передать официальному Киеву лицензию на производство ракет для зенитных комплексов «Патриот». К новостям регионов. Автопарки Минской области получат около 65 новых автобусов до конца года. Об этом сообщили в компании «Минобл-Автотранс». Машины поступят перевозчикам в Борисове, Дзержинске, Жодино, Смолевичах и Фаниполе. Например, организации смогут вывести на маршруты автобусы «Неман». Они способны вмещать около 30 человек. Также власти центрального региона планируют запустить 25 пригородных автобусов по маршрутам Минского района до конца года. Запах шоколада может повышать эффективность тренировок, так считают ученые из Малайзии. В их эксперименте молодые люди вдыхали аромат сладости во время занятий натощак. Запах темного шоколада заметно повышал выносливость людей. Они выполняли почти на 20 повторений упражнения больше, чем без обонятельного стимула. При этом добровольцы не воспринимали тренировку более тяжелой. Ученые объясняют эффект тем, что запах шоколада подавляет чувство голода. Мозг ожидает поступления питательных веществ и временно увеличивает производительность мышц.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 75 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Хорошего всем утречка, Минск! Слышите, как воздух пахнет свежестью и новыми возможностями? Это сигнал к вашему пробуждению. В эфире любимая Минская волна, и у микрофона тот, кто точно знает, что этот день будет хорошим. Женя Тихонов. Итак, мы начинаем нашу встречу с маленького чуда. Знаете ли вы, что утром наш голос звучит на полтона ниже, чем вечером? Потому что мы звучим, точнее, поэтому как раз-таки мы звучим особенно душевно именно сейчас. Поэтому выключайте будильники тревог, включайте приемники радости. И мы докажем, что понедельник — это не начало рабочей недели, нет, а старт вашей личной пятницы. Ну и для того, чтобы пятница ваша личная стартовала хорошо, давайте-ка посмотрим, что у нас там по погоде.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 24 до плюс 30. В Минске примерно такая же ситуация, облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, вероятность осадков, велика, до 80%, возможно, даже гроза. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха утром от плюс 18 до плюс 20, днем до плюс 28. Ну что же, мы ждали этого, мы это получили. Тепло, осадков не то чтобы слишком много, лето вернулось вместе с нами. Хорошо, что и правда некоторые вещи и обещания реально исполняются в понедельник. Ну, а я обещаю, что первый час пройдет следующим образом. Начнем неделю с добрых и правдивых предсказаний от звезд под конец часа. Покатаемся на катамаранах. Это как маленький вопрос всем нам. Поэтому, если ваш ответ «да», то поиграем за сертификат в середине часа. Ну и кто же не любит получать подарки? Приятно, когда тебе дарят цветы, духи, книгу, ну или просто коробку конфет. Поэтому расскажу, какой подарок застал европейского лидера врасплох. Поэтому улыбаемся и машем, дорогие. Понедельник на дворе, и будет он музыкальным, потому что музыка на МВ Радио никуда не пропала.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио.

0: Разбор полетов.
1: Где мой кавалер? Ну, я как в песне иногда задаюсь этим вопросом, грубо говоря, да? Зиверт пела про револьвер, и вот, видимо, Эрдоган ее очень большой фанат. Решил, что лучший подарок для европейских коллег — это не цветы, не часы, а вполне себе оружейный арсенал. Бельгийский премьер, видимо, тоже ждал кавалера, а вот открыл подарочную коробку от турецкого президента и получил персонализированный револьвер. Плюсом полный набор для размышлений. Думаю, намекать, что там было еще, не стоит. Вот так подарок, хочется сказать. Никаких тебе конфет, сувенирных тарелок или хотя бы фирменного бабушкиного сервиза. Тут серьезные аргументы. Самое интересное, что Де Вевер, он же премьер Бельгии, понятия даже не имел, что с собой оружие висет, пока не приземлился в Бельгии. Коробку с пистолетом сразу же передали полиции. Сейчас он лежит в специальном сейфе, ну, скажем так, на всякий случай. По факту, наверное, Эрдоган тонко так намекнул, что Восток дело тоже тонкое. И, кстати, президент Турции не ограничился только Бельгией. Такие же презенты получили премьер Великобритании Кир Стармер и глава Нидерландов. Но они, в отличие от бельгийского коллеги, решили не рисковать и оставить револьверы в Турции. В общем, подарки бывают разными. Кому-то открытка, кому-то цветы, кому-то револьвер с гравировкой. Но мы не будем давать советы, как принимать вообще, в принципе, такие подарки. И лично я считаю, что лучшие подарки — это впечатление. Мы лучше прокатимся на огромном розовом фламинго прямо в центре Минска. Ну, а как это сделать? Слушайте следующие треки, и потом уже с вами встретимся в нашей вылете «Ты поймаешь». Так что не вешайте нос, будем планировать пятницу, начиная с понедельника. Ну, а пока небольшая рекламная музыкальная пауза.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на Минской волне.
2: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше.
3: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Так, глядя на то, что за окном происходит, видимо, лето соизволило вернуться. А это значит, что наш подарок «Вылетит и поймаешь» очень будет к месту именно сейчас. Ну и заодно мы с вами умудримся проснуться, что после выходных бывает, если честно, сложновато, скажем так. В общем, если вы хотите прокатиться на огромном розовом фламинго прямо в центре Минска, то это сделать очень легко. В парке Янки Купалы у фонтана, а также на живописных дроздах вас ждет крутые водные катамараны «Фламинго», «Лебедь» и «Акула». Получите незабываемый час романтики или семейного веселья. Поэтому поехали кататься. И у нас сегодня на розыгрыше один пригласительный, но, внимание, на 4 персоны. Поэтому, если у вас есть большая компания, которая как раз-таки задумывалась о подобной прогулке и времяпрепровождении, то милости просим внимательно слушать музыку на МВ-радио. Потому что там я уже спрятал секретную фразу в одной из песен. Как только вы ее услышите, присылайте, как она звучала, нам на Viber Telegram 8029-1010-307. Ну и, конечно же, последнее наше условие — это то, что нужно оказаться самым первым и самым точным, кто назовет эту фразу. Сегодня она будет немножечко сложноватая, поэтому лучше сделайте приемники погромче. И, кстати, это хороший совет, потому что и музыка дальше будет тоже отборная.

0: заметит и поймаешь.
1: Итак, 7 часов и 39 минут, уже самое время подводить итоги нашего интерактива «Вылетит и поймаешь», в котором сегодня мы сражались за сертификат пригласительный на 4 персоны в наводные катамараны «Фламинго», «Лебедь» и «Акула». Отлично, с этим мы великолепно справились. Сегодня фраза звучала у нас следующим образом: «100 бед, а мне обед». Знаете, иногда лучше не искать никакой фразы, точнее, никакой логики в том, что вот такая вот фраза она есть. Это лишь был первый трофей для всех наших слушателей, но пригласительный, как мы и говорили, и один. Поэтому назову сейчас имя нашего победителя, и сегодня им оказывается Павел, номер которого заканчивается на 3747. Павел, поздравляем вас, и, кстати, хотите покататься на катамаранах? Ну, тогда и отлично, для вас как раз все возможности открытый, причем в центре Минска, в парке Янки Купалы у фонтана, а также на живописных Дроздах вас ждут крутые водные катамараны «Фламинго», «Лебедь» и «Акула». Получите незабываемый час романтики или семейного веселья, поэтому вперед кататься. По-моему, великолепный розыгрыш у нас был, все ответили почти что правильно, за некоторым исключением, но ничего страшного, понедельник — день тяжелый. Ну, после такой мощной игры и такого отличного отклика, я уверен, что проснулись абсолютно все, даже те, кто не хотел. А это значит, что наш гороскоп услышит не только лишь все. Поэтому через пару треков держитесь, расскажу, что кого ждет сегодня днем.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Гороскоп на удачу.
1: Вы знаете, мне кажется, что если бы понедельник был человеком, то был каким-то суровым и неминуемым, который всегда еще и вовремя приходит. Возможно, даже скорпионом по знаку зодиака, в таком темном костюме из тонкой дорогой шерсти. Иногда при встрече с вами он, конечно же, улыбнется, но это не точно. Зато вот наш гороскоп всегда точный и достоверный, поэтому давайте слушать, что нас ждет. Итак, овны, сегодня соглашайтесь на любые интересные варианты времяпрепровождения без лишних раздумий. Это вам воздастся. Тельцы, не обсуждайте с окружающими ваши личные дела. Сегодня не время для откровенных разговоров. Близнецы, в этот день не все будет складываться так, как задумано, но переживать по этому поводу явно не стоит. Раки, если есть важный вопрос, который давно требует решения, займитесь им и не откладывайте. Львы, самые сложные и амбициозные задачи покажутся вам по плечу, так что приступайте к делам как можно быстрее. Девы, умение рассчитывать на собственные силы поможет вам справиться с рядом серьезных задач и укрепить свой авторитет в коллективе. Весы, сосредоточьтесь на своих заданиях, не отвлекайтесь на чужие вопросы и не вступайте в конфликты, которые не имеют к вам никакого отношения. Скорпионы. То, что вы давно ждали, может наконец произойти. Обстоятельства сегодня сложатся именно в вашу пользу. Стрельцы. День получится удачным и прибыльным, но для этого придется постараться, что ли. Козероги. В вашей жизни начинается очень благополучный период. На работе вас ждут приятные известия, а возможно даже и назначение. Хорошие новости. Водолеи. У вас сегодня день тотальной экономии. Учитесь отказывать себе в покупках, будь то новая одежда или булочка с корицей. Каждая незапланированная и необдуманная покупка не пойдет вам на пользу. Ну и под завершение – рыбы. Сегодня для вас спокойный день. Он может не принести значительных событий, однако даст вам возможность о многом подумать и принять взвешенные решения, которые изменят вашу жизнь к лучшему. Ну что же, такой был гороскоп именно сегодня, на понедельник. Довольно-таки позитивный, ну, а большего нам и не надо. С другой стороны, а как-то большего не надо, если скоро у нас ждет выпуск новостей. А ну, об этом уже через несколько треков. Но пока что, да, и правда, наслаждаемся музыкой на МВ Радио.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
3: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
4: Без возрастных ограничений.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
7: Сашка, выходи скорей.
6: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
8: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
6: Смотри, как удобно.
9: Я знаю законы нашей страны.
10: Я знаю законы нашей страны.
11: И я знаю законы нашей страны.
12: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
13: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.ru.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит на Ближнем Востоке и где нашли новый вид динозавров.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил народ Черногории с Днем государственности этой страны. Александр Лукашенко уверен, что жители двух республик одинаково трудолюбивы, гостеприимны и преданы своей родине. Политик считает, что в будущем белорусы и черногорцы продолжат развивать сотрудничество по всем интересующим направлениям. Президент пожелал всем жителям балканской страны благополучия, процветания и счастливой жизни. Власти Беларуси оказывают персональный уход почти всем нуждающимся пожилым гражданам. Об этом заявили в Министерстве труда и соцзащиты. В ведомстве отметили, что государство оказывает помощь разными путями. Например, часть людей находится в специальных пансионатах. Другие получают услуги соцработников. В некоторых случаях власти обучают родственников человека ухаживать за ним. В Минтруда подчеркивают, такими видами персональными ухода охвачены все ветераны Великой Отечественной войны в Беларуси.
0: К новостям в мире.
1: Иран и США продолжают наносить удары по объектам друг друга. Так, Исламская Республика атаковала американские ракетные установки в Кувейте. Целями стали и ряд локаций в Иордании и Бахрейне. В свою очередь, Соединенные Штаты ударили по иранским боевым комплексам и катерам в районе Ормузского пролива. ООН призывает стороны конфликта немедленно вернуться к переговорам. На таком фоне движение судов через Ормузский пролив.

0: пролив упала до минимума. К новостям регионов. Новая производственная линия продуктов питания может появиться в Стародорожском районе. Инициативу намерена реализовать одна из местных компаний. Организация планирует начать выпуск ряда полуфабрикатов. В их числе замороженные драники, заготовки для голубцов и подготовленная капуста для салатов. Проект рассчитывают выполнить в ближайшие несколько лет. И в завершение выпуска. Новый вид динозавров открыли в Уругвае. Местные ученые смогли получить доступ к ранее найденным останкам древних ящеров. После анализа исследователи предположили, что такие представители фауны жили более 80 миллионов лет назад на севере далекой страны. По оценкам специалистов, в длину динозавры могли достигать 10 метров. В итоге вид получил название мезотерапия. Заурус Протектор.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 75 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: газ. Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал «Белтелеком».
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
3: Ну что же, всем еще раз доброе утро. Понедельник, самое время проснуться. Замечали ли вы такую штуку, что вы включаете радио, слышите незнакомую песню, и вроде бы ничего особенного, а проходит день или два, трек снова играет, и вы уже подпеваете. Еще пара раз, и хит в вашем плейлисте. Хотя, на самом деле, вы просто его запомнили, а не полюбили с первого взгляда. Это называется, кстати, эффект узнавания. Ученые говорят, нам нравится музыка не потому, что она гениальная, а потому, что мы где-то ее уже когда-то слышали. Мозг так устроен. Знакомое равно безопасное равно приятное. И знаете, то же самое работает примерно и с людьми. Вы уже меня знаете, а значит любите, ну или хотя бы терпите. Женя Тихонов здесь вместе с вами сегодня. Вот так вот и породнились. И стали родным для каждого, кто просыпается вместе с нами. И кстати, это шоу «Улетное утро» на Минской волне. И вот какие планы на этот час. Итак, в этом часе мы разгадаем шифр и, конечно же, получим за это кое-что очень интересное. Ну а что конкретно, давайте узнаем под конец часа. С чем Трамп опять пожаловал к нам в разбор полетов, узнаем в середине часа. И через несколько треков я объявлю праздники на этот день, на 13 июля. И помните, что отличный день начинается с утра пораньше и под отменную музыку на МВ-радио.
2: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Бортовой журнал.
1: Так, ну что, все в сборе? Ну, я точно здесь и уверен, что эту часть слушают многие. Почему? Да потому что здесь настроение и поводы его поднять. Вот и начнем это делать. Итак, сегодня отмечается у нас день довольных сотрудников. То есть, ну вы понимаете, это как день фей или волшебства, повод такой мифический. Мы часто, особенно с утра, видим сотрудников, которые явно чем-то недовольны. Но признаемся честно, что по большому счету эти сотрудники и есть мы. Но также еще и утвердим один маленький момент, что с утра без легкого душевного раздражения, да вообще, по-моему, на работу выходить не стоит. Именно поэтому мы и здесь. Убрать этот повод, убрать раздражение и напомнить, что есть те, кто на работу всегда ходит с улыбкой, у кого созидательные мысли, кто наслаждается каждым часом на работе и просто тем, что он делает. Но вот а пьет ли он кофе с коллегами с 9 до 5 или работает в поте лица, ну, наверное, это уже не так уж и важно. Поэтому сегодня для нас всех есть шанс быть менее хмурыми на рабочем месте. Улыбнитесь там начальнику, начальнице. Во-первых, это может быть к вашему повышению, к примеру, или к повышению вашей заработной платы. Да и, в принципе, лучше дарить позитив, а негатива, ну, мы на самом деле и так наберемся. Также для всех поклонников футбола сегодня тоже есть повод немного приободриться, потому что именно 13 июля 1930 года, то есть почти 100 лет назад, начался первый чемпионат мира по этому виду спорта. И, как видите, инициатива зашла. И мы сейчас внимательно следим за этим событием. Некоторые прям с излишним фанатизмом, но все же. Поэтому это был просто приятный повод для фанатов. Ну, а мы едем дальше. И завершу сегодня днем решения головоломок. Сюда подходит все, от простых пятнашек до задач мирового уровня. Для кого-то это лишь способ время скоротать, но вот ученые, куда ж без них, выделяют очень полезные свойства этих хобби. Вот, к примеру, головоломки очень сильно разгоняют нейропластичность мозга, отвечают за концентрацию и за логическое мышление. Вот лично у меня вот не получается сложить тот же самый кубик Рубика. Ну, до того самого момента, пока этот кубик Рубика в стену не летит. Но зато я люблю трактовать намеки моей жены, к примеру. Вот я также знаю то, что у Юлии Умаровой, которая сегодня в прогуле находится, кубик Рубика — это прям фаворит. Ну, вот такой вот маленький интересный факт про нас. А если какую-нибудь головоломку, конкретно лично для меня еще можно, в общем, да даже не знаю, наверное, мозаики — это очень хорошо, какие-нибудь такие вот нестандартные. То есть, поэтому покупайте себе, развивайтесь, конечно же. Не забывайте, что чем моложе наш мозг, тем лучше мы думаем, особенно с утра. Ну вот, кстати, одну из таких головоломок нам придется с вами решить через несколько треков. Будем разбираться в правдивости информации о готовящихся покушении на жизнь Дональда Трампа. Вот так вот.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. Минская правда. Газета, которая нужна. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай.

0: Разбор полетов.
1: Итак, продолжим наш эфир с одной из главнейших международных драм, в которой, как и всегда, главную роль играет Дональд Трамп. Вот такой уж актер на все руки. Мировая повестка сегодня поражает своей прямотой. Израиль передал США свежие разведданные. Иран, мол, снова строит коварные планы. И их цель не кто-нибудь, а лидер свободного мира. Трамп, узнав об этом, выступает на саммите НАТО в Турции и вместо приветствия выдает: «Они хотят меня устранить. Я в каждом их списке». Вот представляете, да, приходит он в отель, а там не мини-бар, а расстрельный список с его фамилией во главе. Ну, на самом деле, а что вы хотели, Дональд Фредович? За год, который вы раздавали обещания, вы как будто черную пятницу, как будто бы была черная пятница в Walmart, да. И войну остановить, и экономику перезагрузить, и санкции ужесточить. Конечно, иранцы, мягко говоря, не в восторге от всех этих заявлений, от того, что сейчас Трамп делает. Им это не нравится больше, чем нам с вами утренний будильник. Но, с другой стороны, давайте честно, слухи о покушениях на Трампа ходят с такой же регулярностью, как и его собственные посты в соцсетях. Есть теория, что это такой, скажем, вечный двигатель пиара. Пока Тегеран угрожает, Трамп остается главным героем всех заголовков. Да и вообще, вот он сидит в Анкаре, говорит, что он номер один в иранском списке, смотрит на Эрдогана с таким видом: «Ну, брат, ты думаешь, у тебя проблемы с курдами? Вот у меня тут персональный киллерский ТикТок». Шутки шутками, но вывод из этой истории достаточно простой. Либо Иран реально готовит операцию века, и тогда у Трампа будет самый напряженный год в жизни, либо это просто такой способ сказать миру: «Эй, я все еще главная мишень, просто не забывайте за меня голосовать». Главное, чтобы этот список случайно не попал в руки налоговой, а мы пока что продолжаем эфир и надеемся, что в наших списках сегодня только покупки в супермаркете, и хорошее настроение. Кстати, да, насчет последнего, это я вам гарантирую, потому что через несколько треков мы с вами разыграем билеты в Pixieland. Так что готовьтесь, шифробот уже на подходе.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Шифробот.
1: Для понедельника нужно задание попроще, а подарок погуще. Интерактивнее даже, я бы сказал. Чтобы легко, весело, а главное всей семьей. То есть сегодня мы дадим вам план на предстоящие выходные и приглашаем вас в Пикселенд. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пикселенд в ТРЦ Червинский, третий этаж. Без выходных с 10 утра и до 10 вечера. Итак, удачно совпало, что у нас хороший такой разогрев получается, вот именно чтобы выстроить план уже на предстоящие выходные, потому что мы каждый понедельник живем уже пятницей, это вообще нельзя отрицать, но что придется сделать? Во-первых, забежать в наш сторис в Инстаграме и угадать шифр, который сегодня я показал в виде трех смайлов, не более того. Пишите ваши ответы в Вайбер, Телеграм, если вы уж угадали, что я имел в виду, 8029 10 10 307, а также можно отвечать прямо на эту самую историю. И сегодня нужно оказаться 22-м и забрать заветный подарок, а точнее сертификат в Пикселенд. Ну и давайте маленькую подсказку, как будто бы никто не угадывает. Евгений, ну что вы такое говорите? На самом деле ответы уже идут, но чтобы откликов было больше, давайте так. Это одна из самых культовых песен 90-х, которые зашифрованы сегодня. Главное, поймите, что за цвет у птицы, и все вам будет понятно. Ну что же, я ожидаю ваших ответов в Viber, Telegram 8029 10 10 307, а также в нашем Инстаграме. Ну а пока иду проверять ответы, пожалуйста, музыка на МВ-радио.

0: Шифробот.
1: А, скажите мне, пожалуйста, дорогие вы наши, а как мне теперь из офиса-то выходить? Ну, в плане того, что я вот планировал сделать небольшой перерыв, пойти попить чаю или кофе, возможно, даже. А меня завалили прямо ответами. И главное, что все из них были правильными. Значит, и подсказка была хорошая, и довольно все было очевидно. Ну, в принципе, к этому я и стремился. Ну, а зачем делать этот понедельник еще тяжелее? Ну, согласитесь. Вот смотрите, солнце вышло. И зачем? Зачем усложнять что-то? Зачем? Вот именно. Поэтому сегодня была зашифрована одна из культовейших песен 90-х от Алены Свиридовой. «Розовый фламинго. Дитя заката». Все угадали на 100%. Но сегодня искал я человека под номером 22. Ей оказалась Анастасия, номер которой заканчивается на 1886. Поэтому, Анастасия, планируйте себе уже досуг, потому что вас ждет «Пиксиленд». Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из 1000 Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд в ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра и до 10 вечера. Но помимо ТРЦ Червинского и Пиксиленда, мне кажется, без выходных работает Артем Титов, потому что он занят, мне кажется, всегда поиском самых свежих и важных новостей для нашего эфира. Ну, между прочим, об этом с ним и поговорим через несколько треков.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
2: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Минская волна. Звук сочного лета. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит помнить некоторым водителям и как можно улучшить свой сон.
0: Новости.
1: Власти Беларуси намерены привлекать молодежь в деревни. Об этом заявил президент нашей страны. Александр Лукашенко уверен, что существование государства невозможно без стабильно функционирующей сельской местности. Потому правительство рассчитывает принимать разные действия для закрепления молодых людей в деревнях. Таким образом, власти надеются увеличивать число жителей таких населенных пунктов. ГАИ Беларуси усилит контроль за движением сельскохозяйственной техники на дорогах нашей страны. Об этом сообщили в самом ведомстве. Правоохранители подчеркивают, что люди за рулем аграрных машин должны соблюдать все положенные нормы. Также техника обязана находиться в удовлетворительном состоянии, без серьезных поломок и недостатков. Кроме того, компаниям необходимо постоянно проверять состояние водителей сельхозмашин перед рейсами.
0: К новостям в мире.
1: Главная энергокомпания Франции вынуждена остановила работу трех атомных реакторов. Об этом пишет одна из крупнейших газет страны «Фигаро». По информации журналистов, причиной ситуации стала волна аномальной жары. Оператор установок решил отключить их, чтобы прекратить забор большого количества воды из рек для охлаждения оборудования. Из-за погоды французские специалисты также решили снизить мощность 8 других атомных реакторов. Новостям регионов. Правоохранители раскрыли факт кражи топлива в одной из сельхозкомпаний Столбцовского района. Специалисты выяснили, что водитель организации сливал горючее со своего служебного транспорта. В итоге мужчина присвоил более 300 литров бензина. Украденный ресурс нарушитель закона хранил в погребе жилого дома. В отношении работника открыли уголовное дело. Правоохранители продолжают следить за сохранностью товарно-материальных ценностей в сельхозкомпаниях Минской области. И в завершение выпуска. Регулярное пребывание на ярком дневном свете может улучшать качество сна. Так считает группа ученых из Великобритании.

0: Дании. В их эксперименте участвовало около 100 человек. Специалисты изучали, как интенсивность солнечного излучения влияла на их ночной отдых. Исследователи пришли к выводу, что яркий свет обеспечивал меньшее время засыпания и более долгий глубокий сон. Последний особенно важен для восстановления организма. Потому ученые призывают людей чаще находиться при естественном дневном свете.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 75 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Улетное утро на МВ-радио.
4: Ну что же, доброе утро, понедельник, 9 часов утра и 11 минут. Хорошо, что настоящее удовольствие можно получать от музыки. Легко и с удовольствием также входим в это утро. В эфире Женя Тихонов. И говорят, что мы работаем не ради денег, а ради удовольствия. Ну а что, звучит красиво. Все тяготы и заботы за ваше настроение мы берем на себя. А вы просто наслаждаетесь дорогой, музыкой и этим утром. Приятно же расплачиваться в магазине своим удовольствием. Как мы выяснили, штука бесплатная и главное, всегда при себе. Правда, хлеб за него пока все еще не продают. Но мы работаем над этим вопросом. Признаемся, честно работаем. Так же, как и работаем над тем, чтобы этот час прошел для вас незаметно и с пользой. Поэтому расскажем сейчас, что нужно знать этим утром. Во-первых, уже предлагаю зайти к нам в Инстаграм и сделать выбор за трек, который вы считаете должен прозвучать под завершение этого утра. Также поделимся рецептом самого трендового домашнего мороженого, которое могут готовить абсолютно все этим летом. Это ждет нас в середине часа. Ну и также, какие новости о школах мы вам принесли. Уверены, что вам понравится. Но обо всем через несколько минут. Итак, мы с вами на волне 97.4 FM. Напоминаю, что здесь, в улетном утре, нет места никакой грусти и тоски. А здесь место хорошей музыки и такому же великолепному настроению.
3: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Лаваш на связи.
1: В общем, нашел я, о чем нам сегодня можно поговорить, и это реально крутая штука. Я про ту самую историю, где школа плюс колледж, потому что вот прочитал вчера и аж заулыбался. Вот представьте, еще мы, допустим, еще учимся, да, сидим за партой, а уже через дорогу можно научиться на настоящего маляра, флориста или садовода. И это не просто уроки труда, это полноценный билет в взрослую жизнь. И главное, что здесь без дураков. Взяли две мощные школы Минска, 10 и 11. Соединили их с крутыми колледжами, то есть 2 года, и ребенок выходит с 2 корочками. Одно это, конечно же, школьный аттестат, а второй о полученной профессии. Вот на самом деле, вот интеллектуальные особенности здесь будут играть в плюс, именно в позитивном ключе. Раньше сложно было добиться вообще хотя бы чего-нибудь в таком плане, ну а теперь, пожалуйста, хочешь работай в строительстве, озеленение, хочешь занимайся дизайном и цветами. Зеленое строительство, кстати, сейчас вообще является трендом. Городу нужны красивые парки, ухоженные клумбы, а ученики 10-й школы вместе с колледжем технологии строительства как раз-таки могут этому научиться. Во второй связке школа номер 11 и колледж ремесленничества. Там вообще красота. Флористика, художественная отделка, малярное дело. Ну то есть представляете, сколько у них просторов для творчества? И самое доброе в этом то, что набор уже идет прямо сейчас в нашем дорогом 2026 году. Ребята, у которых нет противопоказаний к здоровью, могут смело пробовать. Да, трудоустройство после выпуска не обещают. Ну и что? Дают главное навыки, уверенность и шанс попробовать себя. А работа сама найдет того, кто умеет делать что-то руками. Вот лично я считаю, что реально, это реально и смелый и правильный шаг. Дать шанс — это всегда по-человечески. Поэтому да, дорогой город Минск, да, дорогая Беларусь, мы за такое внедряем активней. Но главное, конечно же, сначала полевые испытания. Поэтому всем ребятам и их наставникам удачи. Отличного дня всем нам. Ну и, конечно же, не забываем то, что отличный день продлевает наше настроение с помощью музыки на МВ-радио. Но сначала небольшая рекламная пауза.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на Минской волне.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
4: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
5: Сашка, выходи скорей.
4: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
6: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
4: Смотри, как удобно.
7: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Запасной аэродром.
1: Итак, лето на дворе, а значит, в тренды залетают летние десерты. В сети показали самый крутой рецепт домашнего мороженого этого лета. Нужно очистить небольшую дыну от семян, целиком заморозить, а затем залить внутрь молоко или сливки и смешать все с замороженной мякотью. Соскребаем перемешиваем ложкой все это дело. И, кстати, что приятно, этот трюк можно провернуть практически с любым фруктом или ягодой. То есть манго, арбуз и даже лимон под дается этому правилу. Так что держите рецепт на заметку и не бойтесь экспериментировать. Ледяной фрукт моментально охлаждает сливки, и на выходе получается такое вот легкое натуральное мороженое без лишнего сахара, ну и, конечно же, без всякой химии, которой мы все так сильно боимся. Также мы знаем, что вы будете делать этим вечером, а точнее именно это мороженое, поэтому если вы еще не попробовали этот хит, то как раз таки самое время. Так, кстати, рецепт у нас есть, можете найти его в нашем телеграм-канале «Минская волна». Не забывайте подписываться, чтобы ничего не пропустить. Ну, а мы на самом деле и музыкой пока что можем быть сыты. Хотя и про собойки тоже не забывайте. Но, с другой стороны, пока вы уже делаете мороженое по предложенному рецепту, для вас будет играть BTS с треком «Swim».
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на «Минской волне».

0: Удачная посадка.
1: Ну что же, понедельник. Ну, у всех он начинается по-разному. Кто-то стал с левой ноги и уже готов свернуть горы, а кто-то с правой и пока что еще в режиме наблюдателя. Настроение сегодня у всех разное, это нормально. Главное, что ему соответствовать. Но мы попытаемся с помощью нашей удачной посадки, той самой рубрики, где предстоит выбрать трек этого уходящего утра, выберем себе настроение сами. Ну, а кто нам запретит? Можно сделать это в нашем Вайбере, Телеграме 8029-10-10-30 или же в нашем инстаграме, где лежит удобный опросник. Сегодня у нас два исполнителя. На самом деле, между ними выбор и правда будет очень-очень непростой. Одна из песен русскоязычная, второй же трек уже такой вот, очень своеобразный. Но для того, чтобы понять, что я имею в виду, ну, давайте перейдем к такому плавному и спокойному прослушиванию каждого из треков.

Султан Лагучев, горячая гремучая. Уверены, что хотя бы раз вы зажигали под хиты этого певца. Без него не обходится ни одна ни свадьба, ни вечеринка. И мало кто знает, что у Султана нет даже музыкального образования. Но треки на самом деле очень-очень даже неплохие. Не первый раз этот исполнитель встречается у нас в удачной посадке. Не первый раз мы выбираем его треки, а это уже, между прочим, гарант качества. Ну и, конечно же, настроение, которое очень хорошо подходит к сегодняшнему такому вот солнечному утру. Если оно про вас, то в таком случае голосуйте за него. С другой стороны, может быть, вам понравится немножко другое исполнение.

Крис Лоренцо, In This Beat. Они уже сделали хит, который номинировался на Грэмми. Ну и, конечно же, решили повторить. И кажется, что получилось, ну, довольно-таки неплохо. Трек уже в топе, вирусится в большинстве социальных сетей, так что думаю, что в телеграмах там, точнее, в тиктоках там всяких точно хватает уже именно трендов под именно этот трек. Но в любом случае, если вы его еще не слышали, то мы сейчас немножечко этот момент доисправили. Так что же, выберем сегодня? Все-таки трек русскоязычный или тот, который сейчас в ТикТоках стреляет? Ну, этот вопрос еще пока что открытый. Дайте мне ровно один трек, и я уже выйду с названием победителя.

0: «Дачная посадка».
1: Возможно, для кого-то было бы небольшим сомнением, какой же трек сегодня у нас проиграет под завершение эфира, однако не для меня. У меня было такое чувство, что вот именно трек Султана Лагучева «Горячее гремучее» сегодня окажется у нас победителем, потому что трек русскоязычный, вроде бы исполнителя более-менее знаем, как минимум мы точно дрыгались рано, как минимум разочек под его какой-нибудь новый, скажем так, трек, да. И поэтому, ну, выбор был очевиден, поэтому именно этот трек сегодня и прозвучит под завершение нашего эфира, который состоится буквально через одну минуту. Но сначала, конечно же, прощальные слова. Дорогие друзья, большое спасибо, что были все эти три часа с нами на волне 97.4 FM. И пускай сегодня у меня был режим гордое одиночество, вы меня в этом одиночестве не бросали, за что вам, опять же, отдельное большое-большое спасибо. Хотелось бы сказать, что услышимся завтра в 7 часов утра, но нет. Я уезжаю в отпуски, и поэтому с вами будет только Юля Умарова. Так что всем, кто слушает меня сейчас, небольшой призыв. Поддержите девочку в эфире. Ей, она же, ну, у нее ногтики, собственно говоря. Ей будет, наверное, немножко тяжеловато. Но в любом случае, я уже вернусь относительно скоро к вам и буду дарить настроение вместе, конечно же, с Юлей. Потому что это моя работа, и потому что эту работу я люблю. Но обещаю, что скучать по вам буду. И, возможно, даже привезу магнитик. Всем всего хорошего. До скорых встреч в эфире. С вами был Женя Тихонов. И «Улетное утро» завершает свой марафон.
0: Наш рейс

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и как отличились наши спортсмены.
0: Новости.
1: Основой культуры белорусов являются старинные обряды, песни и ремесла. Об этом заявил президент нашей страны. Александр Лукашенко уверен, что жителям республики и государству в целом следует сохранять такие элементы творчества. Политик уверен, что подобная деятельность позволяет людям осознавать себя как единый народ и нацию. Также президент призвал соотечественников прививать новым поколениям патриотизм, стремление к миру и трудолюбие. Инфляция в Беларуси замедляется за счет нескольких факторов. Так считают эксперты Евразийского банка развития. Они отмечают, в июне уровень роста цен с начала года составлял около 3%. В мае и апреле показатель был немного больше. Специалисты полагают, что ситуация изменяется за счет удешевления продуктов питания, в основном овощей и фруктов. Также свой вклад вносит некоторое укрепление белорусского рубля по отношению к основным валютам других государств. Это удешевляет импорт товаров.
0: К новостям в мире.
1: Около 10 тысяч человек погибли в странах Европы из-за жары во второй половине июня. Соответствующий подсчет провела одна из статистических служб региона. Специалисты отмечают, что почти все жертвы погодных условий являются пожилыми людьми. Чаще всего такие фатальные исходы регистрировали в Бельгии и Франции. Напомню, в июне во многих странах Европы температура воздуха поднималась выше отметки в 40 градусов по Цельсию. Сейчас в регионе также фиксируют новую волну жары. Новостям регионов. Первые аграрии-тысячники появились на уборочной кампании Минской области этого года. Такой информацией делятся в Минобласполкоме. Речь идет о двух работниках. Они трудятся в одном из хозяйств Клецкого района. Так, комбайнер Павел Шутило уже собрал более 1000 тонн зерна, а Виталий Кишко перевез аналогичное количество ресурса в необходимые места. Эксперты отмечают, что в целом организации Минской области быстрее убирают урожай по сравнению с прошлым годом. И в завершение выпуска. Белорусские выиграли 5 медалей на чемпионате Европы по трековому велоспорту. Соревнования проходили в Германии. В них участвовали спортсмены до 23 лет. Наши соотечественницы взяли 3 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую награды. Например, Ангелина Шестак показала лучший результат в одиночном заезде на дистанцию в километр. Отмечу, что представители Беларуси выступали не под нейтральным, а своим флагом.

0: валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 75 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Ожидаются дожди. Ветер слабый. Порывы до 6 метров в секунду. Средняя температура воздуха составит от 18 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, где ограничили посещение лесов и какой препарат разрабатывают ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Могилевской области. Глава государства посещает Шкловский район. Александр Лукашенко изучает процесс реконструкции местного агросервиса. Например, политику продемонстрировали результаты модернизации ремонтных мастерских сельскохозяйственной техники. Президент отметил, что такие предприятия должны обладать всеми необходимыми ресурсами для своевременного оказания услуг аграриям. Напомню, власти Беларуси рассматривают возможность возрождения агросервисов во всех областях нашей страны. Вузы Беларуси начали основной этап вступительной кампании. В общей сложности учреждения намерены принять около 50 тысяч первокурсников. Большинство мест предназначены для желающих пройти на бесплатную форму обучения. Таким абитуриентам следует подать документы в комиссии до пятницы включительно. Примерно 15 тысячам ребят предлагают получать знания на платной основе. Их бумаги принимают по 1 августа. Списки поступивших будут публиковать с 25 июля по 3 августа.
0: К новостям в мире.
1: Крупный пожар произошел в столице Таиланда, Бангкоке. Огонь возник в одном из местных баров. Согласно последней информации, в результате инцидента погибли около 30 человек, еще более 60 пострадали. Предварительной причиной трагедии называют короткое замыкание в кондиционере. По словам очевидцев, людям было сложно выбраться из заведения, поскольку в нем были заблокированы аварийные выходы. Полиция Таиланда расследует произошедшее. Новостям регионов. Ограничения на посещение лесов вновь начинают вводить в Минской области. Пока что такие меры задействовали власти только Солигорского района. Соответственно, в местные зеленые массивы нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. За нарушение норм грозит штраф вплоть до 1350 рублей. Леса остальных районов открыты для любых посещений. Отслеживать точную информацию об ограничениях можно по интерактивной карте на сайте Минлесхоза. И в завершение выпуска. Недостаток кислорода может помогать лечению болезней. Так считает группа ученых из США. Они проводили эксперименты на грызунах. Исследователи определяли, как гипоксия влияет на течение ряда недугов. Специалисты пришли к выводу, что такая терапия ослабляет воспаление тканей в определенных случаях. Например, животные с проблемами мозга жили в 3 раза дольше при некотором недостатке кислорода. Сейчас исследователи разрабатывают препарат для воспроизведения полезного эффекта гипоксии в теле человека.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 75 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».

0: на Мінській волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Ожидаются дожди. Ветер слабый. Порывы до 6 метров в секунду. Средняя температура воздуха составит от 18 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Вы думали, что кейп – короткий тренд? Как бы не так. Весной мы носили их из костюмной ткани, летом же актуальны кейпы из шифона. Полупрозрачные модели красиво развиваются при движении и делают образ более романтичным. Короткие – до линии талии или длинные, как накидки у принцессы из сказки. В тренде – оба варианта. Как же носить? Кейп из шифона красиво выглядит в вечернем гардеробе. Например, как аксессуар к платью комбинации. Но также его можно носить и днем, как топ. Например, с брюками палаццо или юбкой мини. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды. Это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ-радио. Слушаем наше.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как работают аграрии Беларуси и почему не стоит обманывать людей.
1: Новости.
0: Райагросервисы должны работать вместе с производителями техники Беларуси. Об этом заявил президент нашей страны во время изучения реконструкции такой ремонтной организации в Шкловском районе. Глава государства уверен, что заводы должны обслуживать продаваемую технику в подобных организациях. В свою очередь, райагросервисы обязаны предоставлять достойный уровень услуг. Вместе с тем, Александр Лукашенко считает, стоимость работы должно контролировать государство. При этом президент признал, что цена ремонта не может быть убыточной. Аграрии Беларуси убрали озимый ячмень с 40% предназначенных площадей. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства. По информации ведомства, речь идет об обработке примерно 100 тысяч гектаров полей. Культура дала профильным организациям около 415 тысяч тонн зерна. Госрегулятор отмечает, что темпы уборочной кампании превышают прошлогодние показатели во всех областях. Продолжаются и другие работы, от накопления минеральных удобрений до заготовки кормов для животных.
1: К новостям в мире.
0: Страны Евросоюза пока не смогли согласовать новый пакет санкций против России. Об этом сообщила глава дипломатической службы сообщества Кая Калас. По ее словам, участники объединения продолжат работать над будущим сводом ограничений. Ранее издание Евроэктив сообщало, что специалистам пришлось урезать первоначальные предложения санкций. Например, участникам спецоперации со стороны России намерены выдавать только краткосрочные визы на въезд в Евросоюз. Изначально речь шла о полном запрете путешествий по сообществу для таких лиц. К новостям регионов. Ребенок пострадал при ДТП в Несвежском районе. Инцидент произошел в агрогородке Островке. Согласно предварительной информации, юная белоруска была на велосипеде и ехала по одной из дорог. В какой-то момент девочка повернула на второстепенный путь сообщения. В ходе маневра на ребенка наехал грузовик. Девочка получила разные травмы. Ее направили в больницу. ГАИ призывает родителей напоминать своим детям правила дорожного движения. И в завершение выпуска. В США работник банка украл у клиента учреждения около 3,5 миллионов долларов. Состоятельный человек нанял специалиста в качестве финансового консультанта. Однако клерк смог подделать подпись своего заказчика и регулярно снимал деньги с его счета на протяжении нескольких лет. Похищенные суммы мужчина тратил на личные цели, от закрытия кредитов до оплаты путешествий и украшений. Тем не менее, пострадавший обнаружил пропажу средств и подал в суд. Работника банка обязали вернуть все похищенные деньги. Также ему может грозить до 25 лет тюрьмы.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 75 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Ожидаются дожди. Ветер слабый. Порывы до 6 метров в секунду. Средняя температура воздуха составит от 18 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: МВ Радио.

0: реклама.
1: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 24 до 27 градусов.

0: законами Беларуси. Об этом заявил президент нашей страны во время рабочей поездки в Могилевскую область. Глава государства уверен, что многие организации заинтересованы в найме зарубежных работников. Вместе с тем, Александр Лукашенко потребовал от субъектов экономики строгого соблюдения всех правовых актов. Политик подчеркнул, компании должны привлекать мигрантов только в таком количестве, чтобы закрыть свои вакансии. Власти Беларуси будут регулировать цены на производимые торговыми сетями товары. Об этом заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Как отметили в ведомстве, речь идет о таких позициях, как разделанное и обработанное мясо птиц и рыбы. Также в список включили хлебобулочные изделия. Наценка на такие товары не может превышать 10% при их реализации внутри торговых сетей. Решение поясняют тем, что порой ритейлеры продают товары собственного изготовления значительно дороже, чем другие производители.
1: К новостям в мире.
0: Польша потратила 65 миллиардов долларов на закупку оружия у США. Об этом заявили в польском Министерстве обороны. Как отметили в ведомстве, деньги шли и на создание системы обслуживания приобретенной техники на территории европейской страны. Представитель госрегулятора также подчеркнул, официальная Варшава готова потратить еще около 150 миллиардов долларов на закупку техники у США. Новостям регионов. Дорожное движение временно ограничат в Минском районе сегодня. Ситуация затронет агрогородок Копище. Около одной из местных кольцевых развязок проведут следственный эксперимент по факту ранее произошедшего ДТП с 2 до 4 дня. В это время движение всех видов транспорта ограничат в направлении столицы. ГАИ рекомендует водителям планировать время и маршруты поездок с учетом такой информации. И в завершение выпуска стала известна дата нового испытания сверхтяжелой транспортной системы Starship. Корпорация SpaceX намерена протестировать свой комплекс в четверг. В рамках мероприятия компания планирует, что ракета сможет вывести на заданную орбиту 20 спутников. Таким образом, аппарат подтвердит возможность работы в космосе. Напомню, организация Илона Маска испытывает систему Starship уже около 3 лет. Агентство НАСА ожидает, что комплекс будет полностью готов к участию в миссии по высадке людей на Луну примерно через 2 года.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 75 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Ожидаются дожди. Ветер слабый. Порывы до 6 метров в секунду. Средняя температура воздуха составит от 18 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: на Минской волне.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Первая волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 24 до 28 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 27.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что намерена построить Польша и как человек выбирает друзей.
0: Новости.
1: Уборка зерновых культур в Беларуси должна идти в строгом соответствии с технологическими требованиями. Об этом заявил президент нашей страны во время рабочей поездки в Могилевскую область. Глава государства подчеркнул,

0: продвижения награжденного товара в ряде стран.
1: К новостям в мире.
0: Польша намерена построить собственный космический корабль. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск. По его словам, на территории официальной Варшавы будет находиться один из центров Европейского космического агентства. Политик ожидает, что структура приведет к развитию польских технологий и науки. Также одной из целей работы комплекса называют создание полноценного космического корабля. Он должен обеспечивать транспортировку грузов на орбиту и обслуживать спутники. И к новостям в регионе. Минская область договорилась о сотрудничестве с Ферганской областью Узбекистана. На встрече в Миноблисполкоме стороны обсудили совместные проекты в сельском хозяйстве, промышленности и инвестициях. Заместитель председателя Василий Сысоев отметил заинтересованность в освоении земельных ресурсов, трудовой миграции и прямых торговых поставках. Ферганская область – один из самых динамичных регионов Узбекистана, где работает более 50 тысяч промышленных предприятий. И в завершении выпуска друзья могут иметь отличные друг от друга характеры. Так считает группа ученых из США. Они изучили связи примерно 1500 человек. Исследование показало, совпадение черт практически не влияет на крепость дружбы. Намного важнее, чтобы у друга были добрые, надежные и позитивные качества. Ключевую роль играет и восприятие человека. Если его считают хорошим, то люди вокруг будут довольны общением с ним, несмотря на другие факторы.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 75 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Ожидаются дожди. Ветер слабый. Порывы до 6 метров в секунду. Средняя температура воздуха составит от 18 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 25 до 28 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 27.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. Ближайшие пару минут я, Екатерина Бунько, расскажу, что может измениться в законах и какое средство создали ученые.
0: Новости.
1: Жителей и компании Беларуси следует стимулировать к переходу на отопление пеллетами. Об этом заявил президент нашей страны во время рабочей поездки в Могилевскую область. Глава государства отметил, что республика обладает большими запасами древесины. Ее можно переработать в топливные гранулы. Соответственно, власти получат возможность уменьшить закупки газа за рубежом и сэкономят ресурсы. Александр Лукашенко уверен, летучее топливо нужно применять только как резервное. Белорусским компаниям могут упростить работу с персональной информацией людей. Соответствующий законопроект вынесли на общественное обсуждение. Документ предлагает ряд новшеств. Например, власти намерены разрешить обработку информации из резюме человека без его непосредственного согласия. Аналогичную политику планируют распространить и на переписку по электронной почте. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на правовом форуме Беларуси по 22 июля.
0: К новостям в мире.

0: нарушил правила перевозки пассажиров. К ответственности перед законом привлекли около 150 мотоциклистов. Кроме того, штрафы назначили десяткам уязвимых участников дорожного движения. ГАИ призывает пешеходов, водителей и других лиц строго соблюдать ПДД. И в завершение выпуска ученые из Китая разработали бионическую повязку для заживления ран. Ее внешняя сторона отражает солнечный свет, а внутренняя уничтожает бактерии, когда на нее попадает свет. В опытах на животных такая повязка ускорила выздоровление в 2 раза. Она помогает организму восстанавливать ткани и не оставляет грубых рубцов. Технология может стать основой для нового поколения перевязочных материалов.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 75 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Ожидаются дожди. Ветер слабый. Порывы до 6 метров в секунду. Средняя температура воздуха составит от 18 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: Трек с белорусским акцентом.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 26 до 29 градусов расти до 29 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 27.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, сколько иностранцев посетили Беларусь по безвизу и где нашли утерянную картину.
0: Новости.
1: Проект модернизации райагросервисов должен быть финансово доступен для местных властей. Об этом заявил президент Беларуси во время рабочей поездки в Шкловский район. Глава государства изучил процесс реконструкции местной компании по ремонту сельхозтехники. Александр Лукашенко отметил высокий уровень реализации идей. Вместе с тем политик подчеркнул, такие проекты не должны требовать большого количества ресурсов от исполкомов. По словам специалистов, модернизация одного агросервиса будет обходиться бюджету примерно как постройка современной молочной фермы. Около 117 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизовому режиму с начала года. Об этом информирует Госпогранкомитет нашей республики. Большинство путешественников приехали из стран-соседей – Литвы, Латвии и Польши. Отмечу, что за все время действия туристическую льготу использовали примерно 1 375 000 жителей европейских стран. Напомню, облегченный режим въезда в Беларусь действует для граждан почти 40 западных государств до конца года.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз планирует ограничить въезд для военно обязанных граждан Украины. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Польши. Как отметили в ведомстве, такое новшество должно вступить в силу примерно через год. Корректировка предполагает, что украинец должен будет иметь освобождение от мобилизации. При отсутствии такого документа он не сможет попасть на территорию сообщества. Также объединение откажет человеку во временной защите. Отмечу, что меры будут действовать только для новоприбывающих в Евросоюз украинцев. Отключать смартфон во время грозы не обязательно, об этом рассказали в МЧС. В ведомстве отметили, что современные телефоны не притягивают молнию сами по себе. Однако ситуация меняется на открытом месте или возвышенности. В таких условиях человек может оказаться самым высоким объектом на участке. Именно они обычно и становятся мишенью для

0: Сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 75 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 19. Днем от 20 до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: В сети начинает все чаще всплывать мнение, мол, электрокары – зло. И знаете, причина очень даже объективная. Электромагнитное излучение, так его. Ничего не напоминает? Ха, мне тоже, но об этом немного позже.
0: Электрокары.
2: А прямо сейчас поговорим об этом самом излучении. Главный вопрос – а есть ли оно? Правда, что ли, что оно пагубно влияет на наше здоровье? И вот ответ. Излучение есть. Тут без всяких выдумок. И сразу же красивый контрудар. Оно настолько мизерное, что даже не смешно. Как только этот тейк услышали ученые, они сразу проверили, так ли это. Они же светило науки, не зря свой хлеб едят. Проверили, значит, они 11 самых ходовых моделей. Излучение оказалось ниже, чем уровень ответственности самокатчиков, которые едут на максимальной скорости по тротуару. Кстати, осуждаем. Существенно слабее всяких нижних пороговых значений оно оказалось, которые можно, в принципе, считать влияющими на жизнь человека.
0: Забавный факт.
2: Как смешной факт. Банальный подогрев сиденья в ДВС и то больше выдает. Так-то. Знаете, иногда мне кажется, что это какой-то дикий страх перед электроникой. Алды вспомнит. Не сиди за приставкой, кинескоп посадишь. А потом, что было? Телефон в кармане не носи, детей не будет. А теперь не покупай электричку, будешь как в микроволновой печи жариться.
0: Личное мнение.
2: В общем, если для вас это было сдерживающим фактором от покупки, то смело отметайте. И никогда не забывайте думать своей собственной головой.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». Покупайте сердцем, водите разумом.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 25 до 28 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине, Смолевичах. В Минске плюс 28.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать водителям и как нейросеть находит новое.
0: Новости.
1: В Беларуси инфляция замедлилась до 4% в годовом выражении. Это самый низкий показатель за последние 3 года. Об этом рассказали в Евразийском банке развития. Основная причина – это удешевление плодово-овощной продукции на 11,5% и укрепление белорусского рубля. При этом инфляция в сфере услуг выросла до 9%. Эксперты прогнозируют, что по итогам этого года показатель останется ниже предельного уровня в 7%. В Военной академии Беларуси впервые за долгие годы наберут девушек на летные специальности. На обучение планируют принять 2 пилотесс. Девушки будут управлять вертолетом и самолетом. Прием документов продлится до 19 июля. Всего в академии в прошлом году приняли более 750 курсантов. Самыми популярными специальностями у молодежи остаются десантник, разведчик, танкист, артиллерист и специалист ПВО.
0: К новостям в мире.
1: Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал удвоить оборонный бюджет к концу своего президентского срока. Расходы вырастут с 32 до 64 миллиардов евро. Деньги пойдут на новое оружие, инфраструктуру, набор военных и строительство авианосца. Напомню, сейчас Франция тратит на оборону около 2% ВВП. Милиция дала рекомендации водителям в связи с жарой и грозами. Они прогнозируются во вторник. В ведомстве советуют пить больше воды, контролировать самочувствие и при недомогании останавливаться в тени. Также нельзя оставлять детей одних в машине. В грозу нельзя парковаться у деревьев и линий электропередач. Во время дождя водителям рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию и включить ближний свет. Пешеходов просят быть заметными на дороге и использовать фликеры, а также избегать поездок на велосипедах в непогоду. И в завершение выпуска: российские инженеры придумали чип, который работает как мозжечок у человека. Устройство не обращает внимания на привычное, но мгновенно замечает новое. Например, он почти безошибочно находит сбои в работе сердца и делает это в 1000 раз быстрее и экономнее обычного искусственного интеллекта. Такой чип можно встроить в часы-пульсометры, беспилотники и системы охраны. В будущем устройство научит запоминать часто повторяющиеся сигналы, чтобы оно становилось умнее со временем.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 75 копеек белорусских.

0: 97.4 FM.
1: А вот теперь добрый вечер. Ведь можно же так уже говорить.
2: Официально можно сказать, пятница 13 июля началась, да. И я всех

0: Откуда вернулась, как дома шоу в полном составе начинает этот вечер здесь на Минской волне. Друзья, как всегда, мы проведем 3 часа вместе, будем подарки разыгрывать, рассказывать, как выходные провели. Володя, чем ты занимался?
1: Занимался тем, что ничего не делал. Знаешь, это так классно заниматься этим.
0: А быть непродуктивным — это очень полезно для нашей психики, здоровья и в целом нервной системы.
1: Ну, ойли, как говорится, суббота-воскресенье пришла. Ну, нужно было просто звездочкой лежать на траве. Хотя одно время получилось, а другое время нет, к сожалению. Почему? Потому что, ну, надо же было и на дачу съездить, посмотреть,
0: Володь,
1: что
0: ну
1: и
0: ты
1: как.
0: Такой весь, что и как. А я была на самом ярком мероприятии этого лета. Я побывала на Александрии и считаю, что каждый белорус, я вот искренне, да, я признаюсь, я впервые была за всю свою жизнь на таком ярком шоу, на таком ярком мероприятии, поэтому, ребята, следующий год обязательно нужно настраиваться, ехать туда, потому что такое скопление ярких людей, интересных, шоу-программ, венки какие плели там местные женщины, как они это делали, какие вот талантливые вокруг нас есть люди, Володь, это не мы с тобой.
1: Если была бы сейчас трансляция, вы бы видели Вику. Она у нее просто там, вот это, у нее за спиной прям взрывается все это, потому что она действительно получила максимум удовольствия. Я за тебя безумно рад.
0: Я заряженная батарейка.
1: Да, можно прикрыть.
0: В общем, ребята, оставайтесь вместе с нами. Впереди игра «Перепелка», где мы разыграем тоже билеты на великолепное мероприятие. Но в финале час поговорим об интересной новости. Это «Как дома шоу», Володя Николаевич.
1: И Вика Красовская. Оставайтесь с нами.
2: «Как дома шоу» на МВ-радио.

0: на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: сбежать от городского шума и оказаться в параллельной реальности, то мы вместе с Володей и наши партнеры приглашают на иммерсивную медиа-выставку, которая называется «Небо-река. Планета после шума». Аналогов которой нет в СНГ. Это уникальный мир в центре Минска, где на площади 2300 квадратов. Текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. Посетители ждут более 20 интерактивных инсталляций. 7-метровая планета над водой. Прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Выставка проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1. У нас в руках сейчас 2 билета, которые мы с удовольствием отдадим победителям.
1: Обязательно. Вот только уговорим наш искусственный интеллект все-таки с нами работать, и все будет замечательно. Расскажу. В нашей перепелке все просто. Мы договоримся с искусственным интеллектом, говорим о том, что, может быть, ты нам поможешь. Практически все соглашаются. Сегодня за Сахарок согласился совсем молодой искусственный интеллект Юрий. Mm-hmm. Да. Вот. И что мы его попросили? Переделай, пожалуйста, музыкальную композицию, известную. Ну, а поскольку Юрий зумер, он эту композицию вообще не знал. Он просто взял ее и вывернул наизнанку. Значит так, условия просты. Вы услышите фрагмент. Ваша задача — узнать, кто исполнял в оригинале и как называется эта композиция. Дальше. Ваши действия. 8029-1010-307. Это наш Вайбер и Телеграм. Ну, а... подарочное. Точнее, не так.
0: Счастливое число.
1: Да, я вот хотел только сказать это. Да, какое будет сегодня?
0: Володь, сегодня мое самое любимое счастливое число. Это номер 13. И никакая
1: Серьезно?
0: Черная кошка, никакой чертополох или кто-нибудь не сможет помешать человеку, который верит в удачу и в судьбу, а особенно цифра 13 его не смущает.
1: Ладно. Перепелка.

0: припев, оставил только куплет. Мне очень нравится эта песня. Уверена, что наши слушатели понимают, кто ее спел, и догадываются. Присылайте ответы 1010, 307 Viber и Telegram.
1: Ждем!

0: Нове радио. Перепелка.
1: Ну что, ребята, мы здесь билеты разыгрываем, музыку да. слушаем. И, Володя, я иногда захожу в ТикТок и смотрю тренды. Сейчас есть такой модный, когда тебя останавливает сотрудник ГАИ и говорит документы, пожалуйста, предъявите. А там девчонки красивые сидят, поют там «Младший лейтенант». В общем, и они так реагируют очень положительно и позитивно. Поэтому я хочу передать привет всем, кто следит за дорожно-транспортной ситуацией и очень приветливо общается. С женским полом.
2: О, это да, приятно. Вообще нужно показывать тебе о том, что ты очень культурный мужчина. Даже если ты в погоне и при фуражке.
1: Конечно.
2: А мне показалось, что ты просто решила подсказать.
1: А я уже могу подсказывать, потому что эту песню, не только эту, спела певица, которую вы все 100% знаете. Игра «Перепелка» у нас сейчас на МВ-радио. Мы вас попросили искусственный интеллект переделать популярный хит. Мы включили, вы догадались. И сейчас еще назовем оригинал и победителя.
2: Ну, во-первых, послушаем все-таки, что было.
0: «Перепелка».

0: Там было сказано юного странника. Я всегда почему-то пел юного Сталина.
1: А, ты так и пел. Ну, да. В общем, песня достаточно старая, вы понимаете, 91-го года рождения.
0: Спасибо, кстати, песня. Да, кстати, да.
1: Сколько ей? 35 лет. 35 лет песни.
0: Юбилей.
1: Да, мы сегодня ее отмечаем. Да не свадьба.
0: Ну чего? Мы сегодня по теме свадьбы.
1: Ну, вообще, сегодня у нас будет.
0: Да. Я уже анонсирую, понимаешь, наш с тобой это разговор.
1: Никаких секретов с собой нельзя водить.
0: Ну как, ты уже в трез даже выдал эту информацию. Ну ладно, давайте так.
1: Давай.
0: У нас сейчас будет оригинал, а дальше, я могу вам сказать, мы все-таки нашли уже победителя. Победительница, я не знаю, Вика этим занималась, так что имейте в виду.
2: Оригинал.

0: Ирина Аллегрова, песня «Фотография». И не просто так я вспомнила песню «Младший лейтенант». Да, и да, еще много-много да. всего, что мы очень любим. Победитель найден. 13-м по счету прислал, я бы сказала, сообщение, которое стало для него, я хотела сказать, фатальным, не, не но фатальным, в хорошем набор, смысле набор, этого слова.
1: Выигрышным.
0: Выигрышным. Давай. Но. Для того, чтобы оказаться там, человек себе придумал. Мне кажется, это имя все-таки придумано. Напишите, это ваше настоящее имя или псевдоним, потому что...
1: Вика хочет познакомиться.
0: Да. Последняя цифра номера. 5576. Зовут его... Альгерт.
1: О, тема.
0: Альгерт. Вот я первый раз, честно, читаю такое имя, слышу имя, и оно настоящее вообще? Альгерт, напишите, это ваше настоящее или творческий псевдоним? Возможно. Но я точно знаю, что вы заберете билеты на классную выставку, которая называется «Небо-река». Проходит в Минске в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1. У вас два билета на руках. Угу. Обязательно отмечайте «Минскую волну» и пишите, это ваше имя настоящее или нет.
1: А интересно просто, я так понимаю, если Альгерт, может быть, он литовец или эстонец, это информация, которую мы расскажем буквально через несколько минут, ему будет очень интересно, потому что мы сейчас будем говорить про наших соседей, которые решили устроить между собой таможенный разбор.

0: так, что ж, действительно, 17:43 на часах, вот вечернее шоу. И, Вик, у меня для тебя новость из разряда, ну, неожиданно, но очень ожидаемо. Новый глава МВД Литвы задумался о том, чтобы вернуть пограничный контроль с Латвией.
1: Володь, подожди. То есть свободный Шенген, романтика дорог без границ, врубил музыку МЧИШ из Вильнюса в Ригу. Все отменяется?
0: Если ты любишь стоять в многокилометровых пробках по выходным, то романтика как раз только начинается. По данным их МВД, поток нелегалов из Литвы за полгода вырос аж в 4 раза. Было 300 человек, а стало 1200.
1: Четыре раза. Ну, звучит солидно. Хотя, если вдуматься, это 1200 человек, это же примерно 3 полностью забитых самолета. Ну, или какой-нибудь веселый, табор, может быть, на гастролях. И ради этого закрывать границу.
0: Да, понимаешь, вот чем-то... Это ж европейский тренд. Сейчас модно закрывать границу. Польша, вон, в прошлом летом закрыла от Литвы и Германии свой. И все, счастливы. Теперь литовцы хотят свой эксклюзивный забор.
1: Мне даже жалко этих латышей. Представляешь, едешь ты в субботу в Литву за дешевым шопингом или на концерт, а на границе тебя встречают суровый пограничник, спрашивает: цель визита, куда везете шпроты?
0: Да ладно, латышей, ты о водителях подумай. А премьер прямо так и сказал: будут километровые очереди из автомобилей. Ну, как на польской границе. То есть, если они это просто планируют, значит, это как бы, как будто хвастаются. Мол, смотрите, у нас пробки будут не хуже, чем в топ-странах ЕС.
1: Ну, это настоящий европейский масштаб, согласна. В общем, ребят, не надо по этому поводу вообще, я думаю, что расстраиваться нам точно, потому что в Минске пробок пока еще особо нет. Я заглянула.
0: Ну, об этом поговорим.
1: Мы об этом расскажем в начале следующего часа. Ну, а настроение, погода, музыка, все это более чем достаточно. Ждем в студии нашу
0: Екатерину Гунько,
1: которая расскажет актуальные свежие новости. А всем желаем классного, легкого, нескучного вечера. Это «Как дома» шоу, Володя Николаевич.
0: И Вика Красовская. Оставайтесь с нами.
2: «Как дома» шоу на МВ-радио.

0: Реклама. В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 24 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о первой награде для аграриев и сколько может стоить жетон на метро.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко направил соболезнования эмиру Катара в связи со смертью эмира отца шейха Хамада бен Халифы Аль-Тани. Глава государства подчеркнул, что шейх Хамад внес исключительный вклад в становление современного Катара, превратив его в один из ведущих мировых центров экономики и энергетики. Именно при нем началось сотрудничество между Минском и Дохой. Соболезнования направлены королевской семье и народу Катара. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ограничило наценки на магазинную выпечку и разделку мяса и рыбы. Теперь она не должна превышать 10%. К этому привели жалобы покупателей, которые заметили, что такие продукты в магазинах дороже, чем у производителей. Также правительство отменило регулирование цен на некоторые виды товаров, например, на молоко в стеклянной таре, карамель, чай, жевательную резинку и экзотические фрукты.
0: Новостям в мире.
1: Цены на газ в Европе превысили 600 долларов за 1000 кубометров. Рост связан с эскалацией конфликта между США и Ираном, которая усилила опасения по поводу поставок через Ормузский пролив. Нефть тоже подорожала, приблизившись к 80 долларам за баррель. Участники рынка опасаются, что затяжной конфликт может осложнить заполнение газовых хранилищ Европы к этой зиме. В Минской области определились первые тысячники на жатве 2026. Ими стали комбайнер Павел Шутило и водитель Виталий Кишко из Клецкого района. Поздравления аграрии принимали прямо в поле от председателя райисполкома. Первая 1000 тонн далась непросто. Из-за дождей работа постоянно прерывалась, а максимум за день удавалось перевести 200 тонн. Специалисты пообещали не сбавлять темп. И в завершение выпуска: на маркетплейсах появился юбилейный жетон Минского метро по цене 60 белорусских рублей. Это почти в 52 раза дороже обычного проездного. Объявление заметила пользовательница соцсетей. Редкий жетон с контурами станции Октябрьская выпустили в 2014 году к 30-летию столичной подземки. Цена многих удивила, но коллекционеры считают, что такие вещи являются ценностью и могут стоить дорого.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 75 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Сразу начинаем час с хорошей новости.
2: Да.
1: Пробки практически в Минске отсутствуют. 5 баллов, говорит нам сервис Яндекс. То ли Володя вот сейчас предположил, уехали на дачу и не вернулись.
2: Не вернулись просто. Кто-то не смог выехать, а кто-то не захотел выехать. И все.
1: А я иногда проезжаю, замечаю, вот автобусы проезжают с людьми, которые едут на работу утром. А вот когда еду за город, понимаю, что очень много бассейнов осталось, хотел сказать, зимовать.
2: Зима, да. Неделю,
1: когда шли дожди. Мне так жалко всегда. Ну как, вот у них никто

0: Кто не купается, а только дождь вот барабанит по этим бассейнам.
1: Я могу тебе сказать одно, что мой бассейн, который вот я надул, правильно, надул, да, поставил, он был пуст, абсолютно. Я приехал, уже мог спокойно ножки помочить.
0: Ну, дождевая вода, животворящая.
1: Представляешь, и тепленькая.
0: Ну, в общем, ребята, нагреваем бассейны, наслаждаемся погодой, загораем. И лишь небольшие затруднения в центре я вижу. Это в районе площади Победы, проспект Независимости частично стоит там же. Улица Куйбышева, Красная, Машерова. Затруднено движение на Богдановича и пересечение с улицей Янки Купалы. Ну, там прям такой серьезный затор. Ну, и еще небольшое затруднение в районе площади Франтишка Богушевича. Там со стороны улицы Немига произошло ДТП.
1: Я смотрю на кольцевую, и что мне можно сказать? Езжайте по кольцевой, дамы и господа, водители уважаемые, потому что там ни одного затруднения. Свободно. Можно передвигаться, чисто. В общем, зеленый свет вам.
0: Наслаждайтесь, оставайтесь на Минской волне. У нас, как всегда, много классной музыки. У нас подарки, билеты в Дукорский Майон. Так разыграем совсем скоро в игре «Что не так у шефа». И, возможно,
1: да,
0: вдохновим вас на приготовление какого-то кулинарного шедевра.
1: Что-то новенькое. Ну, в понедельник надо с чего-то начинать.
2: Обстановка на дорогах. Слушаем наше на МВ Радио.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Мы решили с Володей, понедельник не должен быть самым легким днем недели.
2: Никогда и не был он таким вообще.
1: Ну, смотри, игра, которую мы проводим каждый будний вечер, в это время настраивает на какое-то приятное времяпрепровождение.
2: Абсолютно верно. Мы, во-первых, что-то новое узнаем, во-вторых, рассказываем нашим слушателям, что можно приготовить быстро. Вот я рассказывал, кстати, как холостяк, как можно что-то такое быстренько замутить, чтобы перекусил и снова на улицу или куда-нибудь еще.
1: Ну, возможно, потому что все дела не переделаешь, как говорила моя бабушка. Ну, а подарки можно попробовать выиграть, тем более, если вы сейчас в хорошем расположении духа. Если вы слушаете «Минскую волну» на все 99,9% в своих наушниках.
2: А точнее, на 97,4 FM.
1: Вот так вот. Володя закрутил. И готовы забрать билеты в Дукорский Майонток, потому что мы обожаем это место. Это выдатное место для семейного отпочинка. Усяго 30 км от Минска, перевернутый дом, гістарычныя будынкі, рамесныя майстэрні, 400-гадовы дуб жаданняў, засад, сярэднявечны горад, дамы і лазні, а яшчэ актыўны адпачынак, коні, катамараны, вяровачны парк і сярэднявечны тір. Падрабязнасці на dukora.by. У нас, кстати,
2: да,
1: билет на две персоны.
2: Ну, то есть две персоны сейчас на кухне будут нас слушать и попытаться что-то приготовить, потому что время-то уже ужина, правильно? Угу. Ну, и я, как говорится, всегда листаю меню перед тем, как что-то попробовать интересное. И у меня отличная есть кулинарная идея. Вот загибайте пальцы, запомните это слово. Кукси. Вот так вот. Ударение на последний «и». Нет, и не надо кукситься при этих словах, потому что это от горчицы огорчается, от уксуса куксится. Ага. Нет. На самом деле это легендарный, невероятно сытный корейский суп. Конструктор. Ну, по сути своем, ну, наверное, похож немножко на татарский лагман. Ну, а вообще, мне кажется, что это что-то такое вроде окрошки. Вот потому что она, во-первых, он подается ледяным, прям таким. Ну, и второе, самое главное, мы посмотрели на улицу и подумали, ну, все, лето. Пора снова что-то холодненькое принимать.
1: Да, будем готовить азиатскую окрошку в Беларуси. Почему бы и нет, мы решили с Володей, можем себе это позволить. Правила простые, я читаю ингредиенты классического кукси. Если вы понимаете, что здесь лишнее, присылайте ответы в наши мессенджеры Viber, Telegram по номеру 8029-1010-307.
2: 13-е сообщение, если оно правильное, конечно, выигрывает. Поэтому, ну что, давай попробуем?
1: Поехали.
0: Что не так у шефа?
1: Итак, собираем ингредиенты для супа-конструктора. Основа. Нам нужна тонкая пшеничная лапша и особый бульон. Куксимури на основе воды, соевого соуса, уксуса и специй. Обжаренное сочное мясо. Обычно это говядина, свинина или курица. Микс из овощей, капуста, свежие огурцы, клубника, томаты, редис и много зелени с чесноком. Для финала яичные блинчики, свернутые в рулет.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на «Минской волне». Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: не так у шефа?
1: Ну что ж, кукси мы сегодня вот так вот решили приготовить. И, Вик, знаешь, могу тебе сказать, что для меня, например, это был опыт, который, ну, незабываемый. Я вот тут пытался как осьминог все вот это вот накидать, все сделать. Честно, не получилось.
2: Потому что кукси — это настоящий кулинарный лего.
1: Да.
2: Все ингредиенты, кстати говоря, подаются в отдельных мисках, и вы сами решаете, сколько мяса украсть у соседа и насколько сильно сжечь свой язык острым перцем, потому что он тоже туда, добавляется.
1: Добавляется, конечно.
2: И это, конечно же, корейский ответ окрошки, которую все прекрасно знают. И, конечно, холодный суп, он сейчас очень актуален. Но я хочу еще рассказать про этот легендарный суп кукси. Он, оказывается, является символом в корейской культуре, который говорит о том, что вы будете жить долго и счастливо, если поедите твоего кукси, как говорится. То есть ты спрашиваешь у девушки, когда мы поедим твоего кукси? А это имеет скрытый смысл и переводится, ну, когда же свадьба?
1: Ох, вот
2: понимаешь?
1: Оно в чем дело.
2: Поэтому, если вы идете на свидание и предлагаете поесть кукси, то есть человек подумает.
1: Берите свой кукси.
2: Это уже практически как сделать предложение, как подарить кольцо.
1: Вот как.
2: Да, поэтому
1: слушайте.
2: Это то блюдо, которое вот надо запомнить и не приглашайте, если вы не планируете
1: вот почему у меня не получилось, понимаешь? У меня жена есть уже, все уже как бы,
2: да. Суп у тебя не получился.
1: Не получился.
2: Но у наших слушателей все получилось, потому что я прочитала классический состав всех ингредиентов, которые чаще всего добавляются. Как всегда, добавила что-то лишнее.
1: Конечно.
2: Хотя вот многие могут сейчас сказать, ну, Вика, в азиатской кухне там же всегда контраст сладкого и соленого.
1: Работаем на контрастах.
2: Да.
1: И
2: но
1: тут?
2: Но здесь пошло все не так, потому что клубника не добавляется в кукси. Хотя
1: потому что она будет кукситься.
2: Мне кажется.
1: Нет, не могла.
2: Соевый
1: бы.
2: Соус там не то.
1: Не
2: и
1: то.
2: Уксус, ну, не пойдет, точно.
1: Нет, ну, может, кто-то и попробует. Но потом оставьте, пожалуйста, свое резюме.
2: Напишите, просто напишите. Но мы не рекомендуем дома не повторять с клубникой, все остальное правильно.
1: Победительница. Давай, не тяни. Раз есть, да?
2: Есть, конечно. Девушка по имени Татьяна прислала 13-е сообщение. Последние цифры номера 6386. И Татьяна забирает билет на две персоны в Докорский магазин. Так он находится в 30 километрах от Минска. Там обязательно загадайте желание, потому что там есть дуб желаний.
1: Да, который который я пытался обнять, но не получилось. Там нужно 6 человек.
2: Ты посчитал 6 таких, как ты, или 6, как я?
1: Нет, 6 таких, как ты.
2: Как я?
1: Да.
2: Не 12.
1: Нет. И одно попугайское крылышко, да.
2: 28 попугаев. В общем, друзья, мы еще раз поздравляем победителя. Вам всем настоятельно рекомендую съездить в Докорский Майонтек. Правда, это близко, погода позволяет. И уверена, что вы получите там очередную порцию удовольствия.
1: Кстати, мы говорили про Корею и про тех людей, которые, знаешь, всегда смотрят немножко прищурить. Так вот, мы далеко не уходим. Мы сейчас поговорим о тех людях, которые, как говорится, под флагом восходящего солнца живут. Что у них там происходит и почему так интересно, ну, наверное, все-таки жить именно там, на японском острове.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: Ну что, друзья, мы продолжаем наше вечернее шоу. Сейчас рубрика «Володя, соберись. Давай. Новости из параллельной вселенной».
2: Ух ты!
1: Помнишь, мы все слышали и в детстве нам говорили, что дети – это цветы жизни. Так вот, в Японии эти цветы теперь официально лают и мурлыкают.
2: Подожди, Вик, ты опять за свои какие-то странные метафоры. Что там случилось? Скажи, пожалуйста, что стряслось?
1: Короче, там настоящий демографический кризис. Рождаемость падает. Зато рынок товаров для домашних животных бьет все рекорды. Почти 5,5 миллиардов долларов. Дошло до того, что производители детской одежды и колясок массово переключаются на собак и кошек.
2: Подожди, то есть бренд, который полвека шил ползунки и чепчики, теперь выпускает комбинезоны для мопсов?
1: Ну, конечно. Ну, ты же часто видишь, когда женщины в колясках везут не детей, а собак.
2: Да.
1: Именно коляски, подгузники, переноски. Все теперь для четвероногих. Представь картину. Идет японская пара. Бережно катит дорогую коляску. Проходящие умиляются, заглядывают внутрь. А там, конечно же, довольный какой-нибудь мопс и сидит, или чихуахуа. В общем, в дизайнерском худи и подгузнике с уточками.
2: Ай, слушай, какая классная вещь. Я их понимаю. Воспитывать собаку – это ж идеальный демографический демо-режим. Правда. Гулять надо, кормить надо, но при этом никаких родительских чатов и мессенджеров, никаких выпускных и никаких криков «Мама, купи телефон!» Чистая выгода.
1: Володь, ну выгода-то выгода, но ты представь масштабы. Скоро в Японии детские сады перепрофилируют в кота-сады. Приводишь кота к 8 утра, а воспитательница говорит: «Ваш сегодня плохо кушал жидкий корм». И опять подрал шторы в тихий час.
2: Ну, понятно. Я думаю, что нужно, знаешь, модифицировать песенку эту. «Баюшки, баюшки, баюшки, баю, не кусай меня, а то убью». Нет, шучу, конечно. Но вообще молодцы. Выпускают, те люди, которые выпускают одежду, просто шикарно переобулись. Бизнес есть бизнес. То есть, если ваши питомцы до сих пор по дому ходят еще не в дизайнерских носочках, многоуважаемые слушатели, вы отошли от мировых трендов.
1: Володя, я считаю, что за ними точно нам гнаться не стоит, потому что выглядит это не то, что сюрреалистично, а выглядит странно, выглядит непонятно, особенно если, вот знаешь, если даже, вот я представляю, как поколение наших бабушек, дедушек вот это увидело бы, и сказали, что мир сошел с ума. Но скажем, нет, это только в Японии.
2: Это только там, да, потому что у нас все в порядке и с демографией, и с ползунками, и чепчиками. Ну, и еще у нас все в порядке с серьезными новостями, потому что очень скоро появится Екатерина Гунько и очень серьезно расскажет, что в мире случилось.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: долго и очень долго ждал я этого момента, и наконец-то у нас в студии появилась Екатерина Гунько. Здравствуй, Екатерина.
1: Привет, Володя. Здравствуй, Вика.
2: Привет, Кать.
1: Сегодня у меня, коллеги, к вам такой вопрос. Любите ли вы собирать грибы или ягоды?
0: Ну что, как ты или я?
2: У меня детские воспоминания яркие очень есть.
0: Нет,
2: кстати, не травмы. Я помню, когда бабушка с дедушкой меня брали в лес собирать грибы, и мы приезжали, и там много-много мухоморов росло. И я в своих сапогах, у меня такие были красные сапоги, красные мухоморы, я по ним топталась.
0: О, не отличалась. Нет, я люблю собирать грибы, действительно, но по полкам магазина. Вот, просто пришел, купил...
1: То есть ты за безопасность, да?
0: Купил шампиньон, и там же, кстати, можно приобрести и чернику.
2: Голубика сейчас пошла уже тоже.
0: Да.
2: Да, белорусская, правда, не знаю.
0: Да,
2: наверное,
0: есть.
2: Нет. Мы, короче, Кать, мы не разбираемся.
0: В общем, да. Мы не грибалкой,
1: тогда
0: мы не занимаемся.
1: Я радовать не буду, но порадую грибников. Некоторые новости от Национальной академии наук расскажу в этом выпуске.
0: Послушаем обязательно.
3: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 22 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 26.
3: На Минской волне 19 часов. Новости.
1: В Беларуси не хватает рабочих, поэтому страна будет привлекать сотрудников из Узбекистана. Об этом заявил Александр Лукашенко во время визита в Шкловский район. Он предложил узбекской стороне направлять людей в агросектор Витебской и Могилевской областей. Уже около 200 человек готовы приехать. Президент подчеркнул, за каждого иностранного работника будет отвечать руководитель на месте, а МВД установит должный контроль. Президент добавил, что в Узбекистане есть люди, но мало земли, а в Беларуси наоборот. Поэтому сотрудничество выгодно обеим сторонам. Искусственный интеллект планируют внедрить в большинство ключевых банковских процессов в Беларуси к 2028 году. Об этом заявил председатель правления Нацбанка Роман Головченко. В планах создание собственных моделей ИИ, единой экосистемы данных и цифрового профиля клиента. Глава Нацбанка подчеркнул, Беларусь не будет ориентироваться на чужие коробочные решения, а разработает свои устойчивые модели. Уже есть успешные примеры. Теперь оформление автокредита в приложении сократилось с 3,5 часов до 30 минут.
3: К новостям в мире.
1: Посла Германии вызвали в Министерство иностранных дел России. Дипломату заявили, что Берлин не должен участвовать в ударах Киева по гражданским объектам в России. В МИД подчеркнули, поставки оружия для атак по мирным городам недопустимы. Также Москву возмутили попытки Германии указывать другим странам, как строить отношения с Россией. Напомню, по информации агентства Reuters, Германия профинансирует закупку 50 тысяч ударных беспилотников для Украины. Часть из них уже доставлено Киеву. И к новостям в регионе. Уборочная компания в Минской области набирает темпы. Убрана пятая часть озимого ячменя, намолочено 70 тысяч тонн. В лидерах Несвежский район. Там половина площадей уже убрана, а аграрии собирают 84 центнера с гектара. Кроме того, в двух районах уже стартовала уборка озимого рапса. И в завершении выпуска, в Беларуси прогнозируют хороший сезон для сбора грибов и ягод. Об этом рассказали в Национальной академии наук. Как отмечают специалисты, урожай близок к средним многолетним значениям. Этому способствует несколько факторов – снежная зима и обильные осадки. Такие явления благоприятны для любителей тихой охоты.
3: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 75 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мой коллега Артем Титов снова расскажет вам о самом важном и интересном.
3: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Итак, ну что ж, вот тут как раз-таки 19:10, и пора о чем поговорить. Мы говорили последних пару часов.
1: Володя, я тебя шокировала новостью, которая, вот, наверное, для наших слушателей тоже станет неожиданностью, но я знаю, что наши ребята подписаны тоже на всех селебрити, на которых подписана я, и они знают, что самым главным событием этих выходных свадьба Иды Галич, в общем, прогремела на всю страну, не только на Россию, но и на Беларусь, потому что обсуждают все, всегда и везде. Мы, Володя, с тобой тоже будем обсуждать сегодня, как прошла свадьба. Но я напомню, что Ида Галич, известная КВНщица, девушка, которая снимала вайны, потом стала интервьюером, стала очень известным блогером, и, ну, вы точно ее слышали или видели. Володь, ты 100% знаешь.
0: Да.
1: В общем, прошла свадьба у них в Северной Осетии. Бизнесмен Олег Лед

0: Юрьевич, муж ее, mm-hmm. в общем, тоже. У них, кстати, от первых браков есть дети, но у них есть общий ребенок уже, она родила год назад, и сейчас решили отпраздновать громко, шумно свадьбу.
1: А, я понял, это получается вот такой корабль с двумя якорями.
0: В общем, пара устроила mm-hmm. грандиозное трехдневное шоу. Ида организовала для приглашенных специальный рейс и встретила гостей на регистрации в аэропорту. Она там даже говорила что-то: уважаемые дамы и господа,
1: вы пришли, наш рейс.
0: В общем, потратила круглую сумму. Поговаривает, что это в районе 650 тысяч долларов на всю свадьбу.
1: 4 чемодана.
0: В общем, очень много денег. Но представь себе, самолет она арендовала. Там были билеты на рейс, там были все звезды. Гоша Карцев. Там были все девчонки из женского форума, mm-hmm. там были, ну, и селебрити. В общем, много-много всех-всех-всех, на кого я подписана.
1: Я понял.
0: Ты
1: конечно.
0: Понял?
1: Конечно, да.
0: А Володя сказал, я не знаю никого.
1: Да, как вот я как такой, знаешь, диванный критик, хочу сказать только одно. Я там не был, поэтому это для меня... Не новость.
0: Ну, знаете, в чем был скандал?
1: Давай.
0: Не в том, что она самолет арендовала, ну, кругленькую сумму потратила. Свадьба была 3 дня.
1: Да.
0: Первый день они прилетели. Стиль был такой black tie, все в черном. Угу. Классическая такая была свадьба. А второй день в стиле горько свадьба. Но местные жители возмутились тем, что она провела свадьбу свою в ущелье известного Владикавказе. И это место, ну, это достояние всех жителей страны. И в этот период, естественно, ограничили туда въезд. И плюс по поводу экологии, в общем, подняли вопрос.
1: Да, национальное достояние, которое было почему-то недоступно для людей в течение 3 дней, правильно?
0: Да. Но, в общем, мы решили с Володей обсудить.
1: Да.
0: Свадьба Иды Галич — это стрём или норм? Напишите ваше мнение по этому поводу. Нам всегда очень интересно. 8029-1010-307. Проголосуйте в Инстаграме и в Трете.
1: Да, ждем ваших сообщений.
2: Дома шоу на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: Авторадио. Батл мнений.
1: Ну, кто мы такие, чтобы не обсудить свадьбу Иды Галич, которая прошла на выходных, и все видели эти рилсы, эти супер-пупер вечеринки, которые, да, там не одна была вечеринка, целых три. Сначала целый самолет гостей, 180 человек, который назывался «Рейс любви», чартерный самолет до Владикавказа прилетел. Там, конечно, погода во Владикавказе встретила не очень, и гостям раздали дождевики, прозрачные зонты и даже термоодеяло. В общем, сыграли, как я уже сказала, в красивом, живописном ущелье. Mm-hmm. Первый день прошел в элегантном black tie. Невеста сменила несколько кутюрных нарядов, включая роскошное платье с этническими осетинскими мотивами, косами и уникальным головным убором из бисера. В общем, не пожалела Ида Галич на свою свадьбу. Но на второй день они устроили настоящую трэш-вечеринку в стиле 90-х и того самого фильма «Горько». В общем, она надела на себя платье с рюшами. Денис Дорохов устроил театральную драку. Ну, а все гости пришли в леопарде и спортивках.
2: Ой, прям промыли все косточки. Ну, на самом деле, ты знаешь, я могу только одно сказать. В этой бочке меда всегда что-то плавает, правильно?
1: Ну, конечно.
2: Плавает, все просто. Плавает человеческое мнение, и могу тебе сказать, не просто так. Потому что, во-первых, на этом озере Мияги, да, вот местные активисты сказали о том, что это неправильно. Потому что, во-первых, гости приехали, много мусора. Да, я знаю о том, что они клялись все, что за собой будут убирать и все остальное. Но где мы, а где мусор? Ну, правда. Все, что угодно могло быть. И самое главное, что для меня, например, это все-таки чистота после того, что произошло, ну, не гарантирована никак. Дальше. Им сказали о том, что имейте в виду, возможен будет крупный штраф. Ну, а что сделаешь? И третье, по-моему, сверху кто-то был не очень доволен этим браком, потому что во второй день там такой проливной дождь, там показывали, как сносили эти палатки. В общем-то, я думаю, может быть, не все так хорошо.
1: Ты считал плохие знаки. А как же дождь, как деньгам?
2: А, ну, так я к этому и вел.
1: А тут ураган.
2: Да.
1: А тут вообще море денег.
2: То есть открываешь кошелек, засыпай, да, вот это вот.
1: Мне почему-то кажется, что Ида и свой ее новый супруг заработают еще больше денег, потому что когда...
2: На хайпе? Вот на этом.
1: Конечно, это инфоповод, это огромное количество селебрити. Это все мега популярные, успешные звезды, поэтому свадьба прошла действительно со знаком плюс.
2: Давай раскинем мозгами по поводу того, в какие конверты приносили к ним на свадьбу.
1: А вот. Ты думаешь, им конверты приносили?
2: А что, сразу чеки?
1: А я думаю,
2: или
1: что...
2: карточки?
1: А я тебе хочу сказать, что очень богатые люди, они не любят, когда им дарят деньги. И они просят, как ты не любишь тот же самый виш-лист, чтобы им дарили подарки.
2: Я ненавижу
1: это. Им, как правило, дарят брендовые вещи, какие-то специальные их желания. Кто-то там может... Ну, я предполагаю,
2: опять же,
1: могут подарить...
2: Вот про это мало информации, правильно?
1: Еще пока не выдали.
2: Ну, да, не выдали.
1: Я думаю, это следующая порция, которую мы обсудим. Но пока это все в секрете хранится.
2: Ну, понятно.
1: По поводу подарков.
2: Ну,
1: но
2: если уж самолет прилетел, значит, с багажом, правильно?
1: Да, но учитывая, какие были звезды, я думаю, что там есть чем удивить, что подарить. Поэтому, друзья, пишите ваше мнение.
2: Перевес, да.
1: Я считаю, что такую свадьбу это круто провести, когда у тебя есть и финансовая возможность, и настроение, и группа людей, которые могут тебя поддержать в этом таинстве. Но оно, конечно, не таинство было, это было просто супер-пупер-мега-вечеринка года.
2: Ну, а все остальные хейтеры, которые сказали о том, что где вы? Где вы взяли эти деньги? Почему вы такие деньги тратите?
1: Лучше бы отдали там
2: на что-то. Да, лучше бы там на что-то там, да,
1: ну,
2: там.
1: Ну нет, Володя, ну давай так, будем честными. Если у тебя есть такая возможность, ты весь мир не спасешь за эти деньги, да? А вот определенное количество людей, свою свадьбу, свое мероприятие, может, о котором ты всегда мечтала, ты сделала. Ида к этому шла и, пожалуйста,
2: ой, да, согласен, хорошо. Будем все-таки ждать сообщений в наших мессенджерах 8029-1010-307, но я против такой выпендрежницы. И, честно говоря, я там не был, я этому не верю. Это все инфоповод, это все и вообще ничего нет.
1: Короче, пишите, а я считаю, что это все прошло круто, так и должно быть, так должна проходить свадьба настоящих суперзвезд.
0: Весело и шумно, как дома.

0: свое родное. Как дома шоу. В курсе дела.
1: Ну что, могу вам сказать только одно. Для меня действительно, вот Вик сейчас показал еще и фоточки. Mm-hmm. Да, ну такое себе. Честно, ну, признаюсь, у меня свадьба была тоже непростая.
2: Давай, Володь, напомним, если кто-то подключился, давай. Мы обсуждаем свадьбу Иды Галич, которая прошла на выходных в заповедном месте, в ущелье, во Владикавказе. Много гостей было там, все селебрити-звезды, рейс любви, целый самолет прилетел туда. И, конечно же, мы не могли не обсудить.
1: Да, это правда. Ну, Вик, поскольку мы с тобой радиоведущие, и у нас есть опыт, ну, наверное, вот все-таки побывать на многих свадьбах, я так понимаю, что тебе на самом деле в душу запало это.
2: Мне очень понравилось, я бы с удовольствием на такой свадьбе и поработала, и отдохнула, в общем, провела время. Но давай почитаем сообщение от наших слушателей, кто на каком, так скажем...
1: Ну так, 50 на 50, да, кто на каком свете, все правильно. У кого-то светлая, у кого-то темная сторона. Начинай.
2: В общем, Светлана написала: Ида гений, чартер для гостей, это же мечта. Обычно на свадьбу едешь и думаешь, как доползти, а тут тусовка началась прямо в небе. Завидую гостям белой завистью.
1: Ну вот, видишь, Дмитрий, так же, как и я, тоже посмотрел фотографии. Ну, первый день, вот он говорит, первый день, гости в черном, туман, гроза, горы. Такое чувство, что они не на свадьбу приехали, а на кастинг семейки Адамс. Ну, жутковато выглядит. Я вот тоже бы сказал, что как-то...
2: Тебе не нравится, знаешь, черный?
1: Ну, такое себе.
2: А мне нравится.
1: Ну, такое ощущение, понимаешь, что на этот подиум, да, должен был выйти не пара там муж с женой, а выкатить что-нибудь, какой-нибудь
2: кадиллак. Ладно, не надо, ты какой-то старовер просто.
1: Спасибо.
2: Ирина написала: второй день в стиле 90-х, это просто разрыв. Свадьбы с пафосными тостами от дальних родственников давно в прошлом. Трэш, угар и леопардовая лосина. Вот это я понимаю, праздник для души. Ирина, мне тоже очень нравится. Я вообще люблю, когда люди с иронией могут подойти к важному мероприятию. Это высокий уровень отношения, знаешь, к себе, именно не с серьезной стороны, а наоборот, ты можешь посмеяться и над собой.
1: То есть самокритика.
2: Конечно, это же здоровое очень решение.
1: Согласен. Но Алена вот сейчас написала, сказала там: слушайте, ну везде люди в горах, знаешь, что там ураган, прогноз. Ну, это эгоизм. Вот, видишь, бедные гости, кутюрные туфли, по жидкой грязи, под ливнем. Ну, зато, наверное, красивая фотка.
2: Ну, и такое было, но зато у них очень тоже много смешных рилсов и под тот же дождь, и под ураган.
1: Да, это вот, кстати, действительно, извини, что перебиваю, да, действительно, потому что я вот, ты мне показал, я тоже похохотал, особенно когда они эту палатку держали, а потом, ну, хорошо, все закончилось хорошо, правда.
2: Да.
1: И, опять же, это экстрим.
2: Я еще хочу,
1: мне
2: знаешь,
1: такое
2: что
1: ощущение,
2: добавить?
1: Что они договорились просто с природой, да, чтобы вот так чуть-чуть все это вот так вот.
2: Это нотка не дегтя, а нотка, наоборот, того самого момента для обсуждения.
1: Ну,
2: и
1: да.
2: Я хочу добавить то, что посмотри, с какой иронией они отнеслись к этому. Есть люди, которые бы страшно переживали, что на их свадьбе начался дождь, ураган, ливень, там надо было палатки держать. Ну, я, например, понимаю, я представляю невест, которые по этому поводу сильно стрессовали бы, но Ида и вся ее компания, наоборот, над этим посмеялась, записали рилсы, танцевали под этим дождем, держали палатки. Это, опять же, высочайший уровень интеллекта, что люди могут посмеяться
1: над собой. Ну, опять,
2: да,
1: возвращаемся к тому, что это самокритика, да, действительно. А там же Киркорова не было, да?
2: Нет, вроде
1: нет, не было.
2: Ну,
1: я понимаю, просто представляю, да, я сказал бы, короля так не встречают, что такое, я тучи разведу руками, вот это вот все.
2: Ну, не было его там, не знаю, хорошо это или плохо, но
1: это
2: было
1: хорошо.
2: Много гостей, которые вы можете тоже посмотреть.
1: Он лично, в общем, не в ту дверь заходит.
2: Я считаю так, что свадьба, в какую бы погоду она ни состоялась, это классное мероприятие.
1: Да, преклоняю, потому что это действительно то, что хотят, во-первых, невесты. Угу. Ну, того, что боятся женихи, это тоже. Но если у них желание сошлось, и они, ну, после вот этого вот урагана, после того, что они посмотрели, какой чек вышел на выходе, да, сказали: а что? хорошо получилось.
2: В общем, совет да любовь, молодым. Да. Пусть рожают еще больше классных, красивых детей. А на свадьбу у нас пусть тоже позовут, Володь, с тобой. Да?
1: На Кристины, будем... давай.
2: На Кристины.
1: На Кристины.
2: Ну,
1: до
2: хорошо.
1: Свадь...
2: Да... Ну, другие уже звезды. Там же много неженатых было и не замужних.
1: Ты уже рекламируешь себя белорусской эстраде.
2: Я в гости. Я буду как гостья на этой свадьбе.
1: Хорошо. Ну, и если уж свадьба свадьбой, а вот погоду никто не отменял. Поэтому очень скоро расскажем, что завтра надевать в этот солнечный или дождливый день.
0: Легко и спокойно, как дома. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. О погоде.
1: Тоже по информации Белгидромета к нам пришел антициклон. Это говорит о том, что будет солнечно, жарко и по-летнему. По стране все-таки ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, от слабого до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 13-18, максимальная днем 25-30 градусов тепла.
2: На эту ночь в Минске прогнозируется следующая температура. Плюс 16, плюс 18. Северный ветер, переменная облачность без существенных осадков. Днем же гарантирует 26-28 со знаком плюс. Северный ветер, переменная облачность. Местами по городу кратковременные дожди. Ну и, возможно, гроза.
1: Прощаемся с вами до завтра. Да. Слушайте «Минскую волну» везде. Загорайте, купайтесь, ешьте побольше клубники, чего там, дынь.
2: Черники.
1: Арбуз. И голубика. В общем, да. Сезон всего начался.
2: Набирайтесь витаминов.
1: Да, это было «Как дома» шоу. Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская. Прощаемся до завтра. Всего хорошего.
1: Пока.

0: МВ Радио. Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

лучшее. На Минской волне 20 часов.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 19. Днем от 20 до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ-радио.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

твоей кожи белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварелью, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 19. Днем от 20 до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 19. Днем от 20 до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра. МВ Радио.

0: На Минской волне 11 вечера.
1: Love and love. Yeah.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 19. Днем от 20 до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.